ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯀꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯀꯤ ꯄ꯭ꯌꯥꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯏꯪ 2007 ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 13 ꯐꯪꯈꯤꯕ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝ, ꯕꯦꯁ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ, ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ, ꯕꯦꯁ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ, ꯕꯦꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ, ꯕꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯁ ꯆꯥꯏꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ. ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯁꯟ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯈꯥꯏꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯨꯔꯧꯕꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.